криво горе на трассе, да нагло дойде до тебе. От страха виче на не повиди шумя и криве говорим речи, да нагло дойде до тебе.